0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунч, и мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал. Хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попытку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы, снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула. Это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечений Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты можешь повторить еще раз 5, я не думаю, что с первого раза это можно даже с пятого запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий кофе, это прекрасно.
2: Да.
1: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
2: Да, каждый год это интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов в городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место почвы, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
1: Ну вот, хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тюльбент или тюрбан, из-за его отличительной формы, как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду. На тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
2: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
1: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султан Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
2: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни, так как в выходным, особенно по воскресеньям, может быть много людей, потому что турки, конечно, тоже отдыхают в эти дни, а парковка будет затруднена. А если вы отправитесь на прогулку с детьми и решите посетить детскую площадку, то самым спокойным и приятным временем для этого будет первая половина дня.
1: Друзья, Стамбул – это сказка, поэтому рекомендуем всем хотя бы раз посетить этот, не побоюсь этого слова, мегаполис. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем ярких впечатлений и отличного настроения.
2: Хощекал.
1: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Чела Рибас. Tony Dark Eyes.

0: Chela Rivas, Tony Dark Eyes.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» – это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: sunshine.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» — песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Comment se couche, on se lève.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Let me go.
1: Радио Турист. Желаю.

0: Аэроплани. Шашлык и коньяк, дудук и хачкар, великая культура Урарту и гора Арарат – все это Армения. Правда, с Араратом история запутанная. Хотя гора является символом страны и даже изображена на гербе, расположена она в Турции, и это вечная печаль армян. Зато с местным коньяком все прозрачно. Он единственный в мире, который французы разрешили именовать коньяком, а не бренди. И именно этот напиток предпочитал Уинстон Черчилль и буквально воспевал Максим Горький. Вместе с журналисткой Натальей Касацкой мы отправляемся в Ереван, который, кстати, древнее Рима на 29 лет.
1: В Ереване удивительный климат. Он не похож на климат остальной страны, потому что если вы поедете в Гюмри, там будет на 10 градусов холоднее. В Ереване удивительная зима. Выходя только лишь из самолета, прилетевшего из Москвы в телескопический трап, вы чувствуете устойчивый запах жженой листвы. Вам кажется, что вы очутились в детстве, когда дворник в вашем дворе жег листву. Редко там выпадает снег, бывает и очень холодно, но самое главное, что окутывает город зимой, это туман. Я называю их туманян. Мне показалось, что это настолько разнится с нашей зимой. Чистые улицы, при этом туман и пахнет жженой листвой.
0: Непременно выучите приветствие «Баравдзес» и оттачивайте произношение при каждом удобном случае. Например, покупая армянский лаваш, ведь он вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Ереване готовьтесь много ходить пешком. Площадь Республики, Большой Каскад, музей Параджанова, крытый рынок Ташир, ну и, конечно, крепость Эребуни. С этого места, как говорят, и начался город.
1: Это такая гора, у подножья есть великолепный музей, а наверху остатки старых построек. Эти люди писали клинописью, и там даже сохранились эти их записи. Там не слышно вообще ничего, там только голубое небо, у подножья сам город. Это невероятная атмосфера чего-то очень древнего. Первые, самые близкие к Еревану достопримечательности – это два храма, горни, удивительные, построенные в греческом таком стиле, в античном, и Гехард. Этот храм выдал был монахами в скале. В одном из залов этого храма, если вы окажетесь в одиночестве, можете спеть. Произведет неизгладимое впечатление акустика и намоленность места.
0: Еще одно место силы в Ереване – коньячный завод. Раньше это было одно большое предприятие, но после развала СССР и приватизации возникло два конкурента – Ной и Арарат. Бутылок, хранящихся в подвалах, хватило бы всему миру лет на 30. А не так давно в армянской столице начали производить кошерный коньяк. Делая закупку в фирменном магазине при заводе, помните, что провозить разрешено не более 2 литров на человека. Что еще важно знать, планируя поездку в Армению? Виза россиянам не нужна. В день из столичных аэропортов отправляется сразу несколько рейсов в Ереван. Время в полете менее 3 часов. В хорошую погоду из столицы Армении можно увидеть Арарат. Существует поверье, что гора открывается только хорошим людям. Вот и проверите. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пелтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Также случилось с нашей исполнительницей Дайдо, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайдо написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайдо.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка от Юлии Каприз с изображением одного из самых значимых мест Израиля – Храмовой горы. Она находится в старой части Иерусалима. Сейчас это просто обнесенная стенами площадь на вершине горы, где находятся две мусульманские святыни – мечеть Аль-Акса и монумент Купол Скалы. Но когда-то эта гора имела очень большое значение для всего еврейского народа. Царь Давид воздвиг здесь первый жертвенник Богу Израиля, чтобы остановить поразившую народ эпидемию. А позже его сын Соломон построил на этом месте первый Иерусалимский храм. Это было главное святилище всего Израиля. Здесь хранился знаменитый Ковчег Завета со скрижалями с заповедями. Но в 586 году до н.э. храм был разрушен вавилонянами, а Ковчег бесследно исчез. После Вавилонского плена, когда евреи вернулись в Иерусалим, они снова выстроили на священном для них месте еще один храм, второй храм. Во времена правления царя Ирода площадь горы, на которой он находился, была увеличена. А чтобы она не обрушалась, вокруг нее возвели мощные подпорные стены. Но в 70-м году до н.э. храм опять был разрушен. На этот раз римлянами. Они строили на этом месте свои храмы, но в 8 веке их тоже изгнали. Уже арабы, именно они, заложили здесь на настоящую мечеть Аль-Акса. До нашего времени от второго храма сохранилась только западная опорная стена, известная как «Стена Плача». Храмовая гора – это самое священное для евреев место. Евреи всего мира во время молитв обращаются лицом к Израилю. Евреи Израиля – к Иерусалиму, а евреи Иерусалима – к Храмовой горе. И согласно обещаниям еврейских пророков, после второго пришествия Мессии на Храмовой горе будет отстроен последний, третий храм, и он станет духовным центром всего человечества.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Тамань. Станица в Темрюкском районе Краснодарского края. Административный центр Таманского сельского поселения. Население примерно 10 тысяч человек. Отдыхая на Черноморском побережье, непременно стоит отправиться на экскурсию в Тамань. Это место, где сохранились древние традиции Осетии, и это родина Азовского моря. Ну а главное, здесь находится настоящее чудо природы – грязевые вулканы. И, между прочим, о целебных свойствах грязи в Тамане знали еще древние греки. Всего в Тамане около 30 вулканов. Они то активны, то на некоторое время затухают. Самый посещаемый вулкан называется «Синяя балка». Он находится в поселке Зародину, в 80 километрах от Анапы. Второе, более популярное название этого вулкана – Тиздар. Около 100 лет назад, когда произошло последнее извержение, вулкан лишился своей конической вершины, и на ее месте образовалось грязевое озеро. Грязь эта целебная, и она настолько плотная, что выталкивает вас на поверхность. У вас не получится не только достать дна, но даже встать вертикально. Именно поэтому ученые не могут измерить точную глубину кратера. В этом месте буквально можно вернуться в детство и побарахтаться в грязи. Правда, есть ограничения. Дольше 15 минут находиться в этой целебной жиже не рекомендуют. Так что засекайте время, а потом отправляйтесь к морю, чтобы смыть грязь с тела. Грязевой вулкан Тиздар расположен вдали от крупных промышленных центров и оживленных автострад, поэтому воздух здесь чистейший. По словам отдыхающих, это райское местечко. Уникальные природные пейзажи, благоустроенный пляж, охраняемая стоянка. Словом, отдых здесь вполне комфортный. Кстати, на небольшом рынке на территории комплекса можно купить голубую глину, ту же самую грязь из вулкана, только уже высушенную и расфасованную. К вулкану Тиздар можно приехать на один день или же остаться здесь подольше. Туристы останавливаются в гостинице комплекса или находят себе жилье в поселке. Чтобы искупаться в волшебном грязевом жерле, приезжайте в поселок Зародину Темрюкского района Краснодарского края. Можно ориентироваться на Темрюк или Анапу. Кстати, в самой Анапе легко купить билеты на экскурсию, и тогда вас довезут на автобусе.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» — это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
2: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителями Португалии никак не назовешь. Но против тут каждый второй тамада от Бога. И, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
1: Ну, не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День святого Антония в Лиссабоне.
2: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День святого Антония, или святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку, из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
1: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер джинджа, портвейн, бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
2: Есть, есть, есть. Ну, я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник-то проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
1: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
2: А знаешь, какое главное событие в этот день?
1: Нет.
2: Это народный парад. Маршас популяреш.
1: Слушай, португальский язык, он такой интересный. Вот этих много
2: шашиш. Да, да, да. Пешкадори.
1: Что за парад?
2: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начинается 19 июня, ну, ровно в 9 вечера, с площади Маркиза Помбал и идет вдоль Авенида Ла Либердаде. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть маршас популяриш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленных к празднику платных трибунах.
1: Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь стать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
2: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на Авенида Ла Либердаде, сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на празднике дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
1: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть платно или бесплатно сие событие. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойте де Санта-Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
2: Ну а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
1: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
2: До свидания.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: аэропланы. Мы приземлились в самой загадочной стране Индокитая. Бывалые путешественники советуют приберечь Мьянму на пасашок уже после туров во Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Таиланд. Иначе сравнение будет не в пользу последних. К этой поездке нужно непременно готовиться. Еще лучше взять организованный тур. Все потому, что страна золотых пагод большая, а транспортное сообщение не ахти. И многочасовые опоздания поездов и автобусов в порядке вещей. Плюс постоянные поиски, где поесть и переночевать. Вы можете потратить на это слишком много времени и нервов. Лучший период для знакомства с Мьянмой – с ноября по февраль, когда в стране стоит сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
1: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса в тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
0: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов. И они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляют. Управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере – непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера – от $80. Причем купюры должны быть не старше 96 года.
1: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они вот до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
0: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express. А вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикане»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокноте.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттака». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Тук-тук, вам открытка. На этот раз с Кипра, с курорта Айя-Напа. Это место считается самым веселым и тусовочным. Но есть у него и другая сторона. Это еще и место паломничества. В местном храме Панагии Айя-Напы хранится чудотворная икона, и иногда из-за количества даров к ней даже невозможно подойти. История этой иконы загадочна. Много столетий назад Кипр осаждали пираты, и его жителям, чтобы остаться в живых, приходилось прятаться в пещерах. Всем хотелось есть и пить, но выходить из пещеры было нельзя. И все, что им оставалось, это молить Бога. И вдруг, когда все уже были обессилены, маленький мальчик произнес: «Смотрите, смотрите, к нам пришла Богородица, она стоит там, где водичка». Люди бросились туда, куда указал мальчик, и в этом месте действительно забил родник. Все смогли напиться.

подкрепиться и набраться сил. Сейчас от родника, который, кстати, до сих пор не иссякает, проведен водопровод, так что прикоснуться к святой воде может любой желающий. Равно как и к иконе, которая тоже была найдена на этом же самом месте. Согласно еще одной легенде, давным-давно южное побережье Кипра было популярным местом для охоты. В 11 веке один охотник и его собака, преследовавшие зайца, вдруг потеряли его след. Собака стала его искать и нашла зайца в пещере. Но она никак не могла туда попасть и стала лаять, чтобы подозвать хозяина. С трудом протиснувшись сквозь небольшой лаз, он увидел озаренную светом икону. Как она туда попала? За 700 лет до этого события иконоборцы жестоко истребляли все изображения святых, поэтому людям пришлось надежно спрятать ее в лесной пещере, где она и пролежала вот до тех пор, пока ее не нашел охотник. Икону назвали Богоматерь Айенапы, что переводится как Богоматерь Святой Долины, и хранится она в местном храме Панагии Айенапы. Ежедневно сюда на службу собираются сотни людей, потому что говорят, что икона творит чудеса и исцеляет болезни. Вот такая вот история умно изображенной на этой открытке иконы. Ну а Юлия Каприз поехала на поиски новых интересных открыток.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петропавловск-Камчатский. Город с населением 181 тысяча человек. Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Расстояние до Москвы 8200 километров. Авачинская бухта – это главные морские ворота полуострова Камчатка. Живописная и одна из самых удобных гаваней в мире. По величине она уступает разве что знаменитой бухте Гуанабара в Бразилии. Внутренний водоем Авачинской бухты растянулся на 24 километра. Более 200 квадратных километров зеркальной водной глади – зрелище потрясающее. Открыли Камчатскую морскую жемчужину в 1703 году. Много лет она служит пристанищем для судов со всего Авачинского залива, которые пережидают здесь буйство стихии. Ну а у входа в бухту стоят три скалы затейливых форм. Это знаменитые три брата, легендарный символ Петропавловска-Камчатского. Есть красивая легенда о том, что в древние времена на берегах бухты жили три юноши. Решив защитить народ своего племени от разрушительных волн, они встали и закрыли бухту своими телами. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Авачинская бухта неизменно притягивает дайверов. Бывалые пловцы рассказывают, что подводные виды здесь потрясающие. Правда, вода в бухте очень холодная, даже в самый жаркий летний день. Температура на глубине 20 метров с июля по сентябрь от 3 до 6 градусов тепла. А вот еще одна туристическая приманка Авачинской бухты – это морская рыбалка. Где еще отведаешь настоящей камчатской ухи? Ну а если захотите просто насладиться красотами Авачинской бухты, нужно будет в хороший солнечный день подняться на Петровскую сопку. Отсюда получаются самые красивые панорамные фотографии. И, кстати, здесь открываются виды сразу на три вулкана – Корякский, Авачинский и Вилючинский.
2: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
3: I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф в песне «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide. À vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents. À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
1: Не день, то праздник. Радио Турист.
2: Всем привет! Радиотурист продолжает путешествовать по миру и знакомить вас, друзья, с различными праздниками той страны, где мы находимся. И сегодня мы отправляемся в жаркую Аргентину. Меня зовут Макс, а рядом со мной Тунч. Привет-привет!
3: Всем привет! Жаркое солнце и огненный темперамент местных жителей, сочная зелень, растительность и щедрость земли на всевозможные праздники и фестивали. И ты.

0: Есть незабываемая Аргентина.
1: Действительно, что же может быть красочнее аргентинского карнавала? Но такая феерия далеко не единственное любимое торжество здешних латиноамериканцев. Календарь прекрасной страны пестрит насыщенной развлекательной программой. А вот и пятерка наиболее зрелищных мероприятий, пропустить которые вам, туристам, будет ну очень жаль.
0: Один из крупнейших ежегодных культурных фестивалей – это фестиваль, на котором аргентинцы приветствуют соседей иммигрантов из других государств. В первый четверг сентября Парк Наси в аргентинском городе Обера становится центром межкультурного общения. На эстрадных площадках проводят различные концерты, устраиваются ролевые игры, интересно, многочисленные дегустации и парады в национальных костюмах. Помимо постоянных сооружений на время Феста Националь дель Иммигранте, парк наполняется многочисленными палатками и площадками для кемпинга. Ежегодно на фестиваль собирается более 150 тысяч человек. Кульминацией 10-дневного праздника становится выбор королевы красоты. Помимо гран-при раздаются два титула принцессы. Звание «Мисс Национальный костюм», «Мисс Дружба» и отдельно выбирается обладательница приза зрительских симпатий. Ну, это проводят в интернете уже.
1: Ну, и я, наверное, дополню, что вот те палатки, которые стоят на этой площади, те самые, да, то есть каждая палатка представляет вот именно определенную страну. Страна, я смотрел, да, статью вот прошлогоднюю, где Турция, да, один из институтов, да, турецких представлял вот страну Турцию, то есть вот эти красочные флаги, турецкие сладости с чаем там подавали.
0: Мол, Аргентина, ты тут про Турцию.
1: Да, представляешь, и я скажу так, что почему я начал говорить про Турцию, турецкий стенд был самым популярным в Аргентине, вот что меня поразило.
0: Вкусные, да?
1: Вкусные, да, но потом страстные танцы и музыка, все это.
0: Страстные танцы и Турция, что-то мне в голове не укладывается. Это Аргентина, танго, счете. Это Латиноамерика.
1: Об этом мы сейчас тоже поговорим. Итак, друзья, следующие знаковые события в Аргентине. Два веселых месяца красочного карнавала. Барабанные дропи, чудо-ритмы чувственной самбы, платформы с наряженными в карнавальные костюмы танцовщицами, королевство блесток и красочных перьев, гигантские фигуры с подсветкой и, конечно, море людей. Вся эта музыкально-танцевальная какофония проходит в январе и феврале в городе со сложным названием Гуалегуайчу.
0: Гуалегуайчу. Еженедельно по субботам побережье Атлантики встречает гостей невиданными шествиями карнавала любви. От каждого развлекательного клуба города, кстати, всего участвует 5 заведений, на шоу представлено по 5 тематических платформ со 700 танцовщиц, хором и оркестром. Настоящий туристический рай на 2 месяца. Можно и грандиозный фестиваль посмотреть, и в будние дни понежиться на пляже.
1: Ну, мне просто вот интересно, как сочетаются танцовщицы, хор и оркестр. Ну, согласись, такое безумное сочетание.
0: Да, мне тоже любопытно. Я бы посмотрел.
1: Третье зрелищное мероприятие проходит в Буэнос-Айрес, где приветствуют всех конгрессом танго. Как говорят аргентинцы, пока пара танцует танго, можно успеть влюбиться, пережить одну жизнь и закончить ее стремительный бег. Участники знаменитого конгресса страстного танго начали съезжаться со всех уголков государства еще в далеком 1999 году. Автор идеи, основатель популярного торжества, повелитель танца Фабиан Салас, призвал опытных исполнителей и новичков ежегодно приезжать в Буэнос-Айрес.
0: А вот, если вы не знали, то вам удивительный факт, что страстная танго родилась из сплетения других танцевальных композиций. То есть не это отдельный танц, это просто смесь. На рубеже 19 и 20 столетия европейский стиль танцевальных движений, жаркая кандомба с африканским просторов и неугомонная хабанера кубинцев слилась воедино и родилась яркий конгресс танго.
1: Тоже знаковое событие, которое непременно стоит посетить. Ну и я думаю, что не просто посмотреть, а еще поучаствовать в мастер-классах, да, которые непосредственно проходят во время этого события, взять уроки и научиться
0: танго.
1: Первоклассно танцевать танго.
0: Вряд ли это первоклассно танцевать получится за пару дней.
1: На четвертом месте.
0: Отдает на это.
1: Слушай, карнавал 2 месяца. На четвертом месте праздник наездников в Гаучо, в местечке Матадерос. Праздник, который никогда не заканчивается, это и есть шоу знаменитых аргентинских наездников, так называемых Гаучо. Ведь проходит он на каждой воскресной ярмарке в столичной окрестности Матадерос, кроме дней Нового года. Красивые скакуны и оседлавшие их отважно гаучи демонстрируют скачки, представления в костюмах и поразительные чудеса джигитовки.
0: Итак, пятое яркое аргентинское событие – это винный фестиваль «Вендимия» или грандиозный праздник винограда в Мендосе. Каждый год национальное торжество, посвященное урожаю винограда в городе Мендоса, объединяет почти миллион человек. Ты представляешь, миллион?
1: Не представляю, просто какая же это площадка.
0: А еще добавят туда туристов, это, ну, куда их поместить, я вообще не соображаю. Ну, ладно. Все начинается с благословения архиепископа богатый урожай и овощей в том числе, да, не только винограда. Позже по улицам проезжает театрализованная платформа, окруженная там зрителями. Публика выбирает и коронует лучшую королеву урожая. Пышную городу и какую-нибудь женщину, наверное, виноград. Ну, не для меня это... Не знаю, почему-то ассоциировался. Итак, соответственно, апофеозом фестивальных мероприятий обычно бывает это финальный концерт и огненный фейерверк у самого подножия холма Слава.
1: Ну что, я считаю, что винный фестиваль обязательно стоит также посетить, хотя бы ради того, чтобы посмотреть королеву с формами винограда, скажем так. Друзья, это была пятерка наиболее зрелищных мероприятий, которые мы рекомендуем обязательно посетить, когда вы отправитесь в путешествие в незабываемую Аргентину.
0: Ну а с вами прощаемся и встретимся уже в следующих выпусках программы о праздниках. Всем пока-пока.
1: Пока.
2: Что ни день, то праздник. На радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы. Иордания – самая безопасная страна Ближнего Востока, буквально нашпигованная достопримечательностями. Она словно создана для путешествий и совершенно не боится сравнений с популярными соседями. Тоже Мертвое море, что и в Израиле, только без переизбытка отдыхающих. Колорит восточных базаров, но без назойливых продавцов. Место крещения Иисуса и замки крестоносцев. И вся эта экзотика на порядок дешевле, чем на земле обетованной. Сюда совершенно не обязательно покупать путевки и переплачивать посредникам. Самостоятельный маршрут по королевству нам поможет проложить автор путеводителя по этой стране Артур Шигапов.
1: Из Оммана ты едешь на юг буквально через полчаса езды, замечательный древний город Мадаба с ее мозаиками. Еще через час ты посещаешь совершенно грандиозное место, замок Керак, там, где в свое время разбойничал великий и ужасный Рено де Шатильон, гроза всего Ближнего Востока. Дальше на юг ты едешь в Петру, потом буквально еще пару часов в пустыне Вадирам. Одно из фантастических совершенно мест, там, где снимались голливудские фильмы.
2: На самом деле это бывшее дно Красного моря, которое потом ушло. Песок варьируется цветом от красного до зеленого, в скалы кругом, полосатый кот лежит, непонятно откуда взявшийся, иногда ездят бедуины.
0: Помимо местных, здесь частенько можно встретить кинематографистов. В свое время в пустыне Вадирам снимали эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея». Сегодня на въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа бедуинов, предлагающих себя в качестве проводников. Иностранцев возят по барханам и каньонам на джипах-старичках. И тем, кого

0: сильно укачивает, от сафари, пожалуй, лучше воздержаться. Еще одна жемчужина Иордании – древний затерянный город Петра. Вход туда стоит недешево – 90 динаров. Это почти 5 тысяч рублей.
1: Ты должен платить за то, что Петра вошла в 7 чудес света. Иорданцы очень хорошо это понимают и делают по полной программе. Нет, ты можешь, конечно, и бесплатно пройти. А там сбоку идешь. Ну, местные же тоже ходят, да, туда. То есть это не просто какое-то огороженное место, это огромная совершенно территория. Кстати, очень интересная история. В израильской армии до недавнего времени существовал обычай. Ты крутой только после того, как ты из Израиля тайком нелегально прошел в Петру и вернулся живым обратно. И не все живые возвращались. В Израиле была популярная песня именно про вот этот поход.
0: Саму Петру лучше осматривать рано утром, часов в 7, пока не так жарко и нет китайских туристов. Потому что ближе к полудню гостей из Поднебесной выгружают тысячами, и они заполняют собой все пространство. Отдыхая в Иордании, обязательно попробуйте местные сладости. Посыпанные кунжутом печенье и пахлава с фисташками считаются одними из лучших в арабском мире. Что еще важно знать, планируя отдых в королевстве? Россияне получают визу при прилете в аэропорту. В небе вы проведете около 4 часов. Самое благоприятное время для посещения Иордании – весна и осень. Пятница в королевстве – официальный выходной. Магазины, которыми владеют христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе. На итальянском побережье.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: В Марокко, как и во всех восточных странах, очень любят чай. Более того, Марокко является крупнейшим в мире импортером зеленого чая. Их главным поставщиком является Китай. А познакомили их с этим напитком в 18 веке англичане. Причем сделали они это довольно хитро. Рассчитывая продавать здесь свой фарфор, они прислали в подарок местному султану чай и чашки, рассказав, что в Англии есть такая, ну просто очень замечательная традиция каждый день после полудня пить чай. Сама традиция-то, конечно, марокканцам понравилась, а вот черный чай – нет. Из-за жары он здесь не шел, поэтому жителям страны больше пришелся по вкусу зеленый чай. В Марокко чай пьют всегда. Перед обедом, чтобы охладиться, а после – горячий и сладкий со всякими вкусняшками. Но больше всего местные жители любят чай с мятой. У нас в заведениях он так и называется – марокканский. Но только настоящий магрибский чай можно попробовать только в Марокко. Во-первых, готовят его только мужчины. Во-вторых, он заваривается исключительно в серебряных, больше похожих на кувшины чайниках. Ну и в-третьих, делается он следующим образом. В чайник засыпается зеленый чай. Он заливается небольшим количеством кипятка, который тут же сливается. Потом в чайник забрасываются листочки мяты, снова засыпают кипятком и добавляют 5-7 кусочков сахара. Ну а затем нужно налить в чашку немного чая, снова вылить его в чайник и так сделать раза три. После чего чай несколько минут настаивают и, наконец-то, разливают. При этом чайник поднимают очень высоко, чтобы тонкая струйка образовывала пену. Некоторые предпочитают отдельно заваривать чай и мяту, а потом смешивают это в одной чашке. В Марокко вас на каждом шагу будут приглашать на чай. И даже если вы только что выдули несколько чашек подряд, отказываться от приглашения невежливо. Так что обязательно стоит поблагодарить и принять приглашение, потому что дома вы будете вспоминать этот чай как нечто божественное. С любовью из Марокко, Юлия Каприз.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юге с Китайской народной республикой и Монголией. Столица – город Горно-Алтайск. Расстояние до Москвы – чуть больше 3000 километров. Если вы любите тихий и спокойный отдых наедине с природой, отправляйтесь на Алтай, к берегам Телецкого озера. Это поистине сказочное место. Нетронутый лес с обилием ягод и грибов. Кругом величественные горные хребты и никаких крупных поселков и автомобильных трасс поблизости. Телецкое – одно из самых крупных озер в России. Неспроста его часто называют «младшим братом Байкала». Размеры водоема огромны. С севера на юг он тянется на 78 километров. А максимальная глубина достигает 330 метров. Так что Телецкое озеро входит в список 25 самых глубоких озер планеты. Озеро Телецкое проточное. В него впадает 70 рек, а вытекает одна. Именно поэтому вода в озере ледяная и такая чистая, какой нет нигде в других уголках России. Правда, искупаться отваживается не каждый. Даже в жаркие летние дни водоем не прогревается выше 10 градусов тепла. Зато рыбалка здесь отменная. Сюда едут за тайменем, телецким сигом, окунем и хариусом. А еще в окрестностях озера проводят пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии. Можно увидеть и водопады, и каменный залив, и несколько живописных гротов. Надо сказать, что туристическая инфраструктура на Телецком озере развита очень хорошо. Отсюда вы сможете отправиться в любой уголок Алтая и даже совершить так называемую кругосветку. Это осмотр всех достопримечательностей горного массива. Ну а на северном берегу озера расположились многочисленные туристические базы и комплексы. Как и весь Алтай, озеро Телецкое – это уникальное творение природы на территории не только России, но даже всего мира. С 1998 года оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До северной части Телецкого озера можно доехать от Горно-Алтайска на машине или ежедневном рейсовом автобусе. Конечная остановка – село Артыбаш.
2: Радио «Турист».

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Что не день, то праздник. На Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? «У природы нет плохой погоды». А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: Сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алха-ла-ла-лай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алха-ла-ла-ла-лай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алха-ла-ла-лай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алха-ла-ла-ла-лая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алха-ла-лай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Dorados.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: your hero.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Радіо Туріст. The first two of Russian radio.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Пятигорск. Город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр Северо-Кавказского федерального округа. Население Пятигорска чуть более 145 тысяч человек. Бальнеологические курорты есть во многих уголках России, но, пожалуй, самые известные расположены на Северном Кавказе. Местные минеральные воды – одни из самых вкусных и целебных в мире. Если вы хотите насладиться потрясающей природой, а заодно оздоровиться, приезжайте в один из знаменитых курортных городов – Пятигорск. Это негласная столица удивительного кавказского региона. Город расположен у подножия величественной горы Машук и славится как старейшая всероссийская здравница. С любой точки города можно наблюдать великолепные панорамы пятиглавой горы Бештау, а в ясные дни с вершины Машука можно увидеть сияющие снежные макушки легендарного Эльбруса. В Пятигорске расположены больше 40 источников термальной воды. Но город этот славен не только своими чудесными природными дарами. Он несет в себе память о выдающихся именах в русской культуре. В свое время здесь бывали Пушкин, Толстой, Чайковский, а неподалеку от города находится место трагической дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Одна из самых известных достопримечательностей Пятигорска – великолепный монумент Орла на уступе Горячей горы. Кстати,

0: него ежедневно изливается 8000 кубометров воды. И это при том, что в озеро не впадает ни одной реки или ручья. Неспроста это озеро называют настоящей загадкой природы.
1: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
2: Senden sonra kimin beni geldin görmeye?

Воротня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: В Марокко, как и во всех восточных странах, очень любят чай. Более того, Марокко является крупнейшим в мире импортером зеленого чая. Их главным поставщиком является Китай. А познакомили их с этим напитком в 18 веке англичане. Причем сделали они это довольно хитро. Рассчитывая продавать здесь свой фарфор, они прислали в подарок местному султану чай и чашки, рассказав, что в Англии есть такая, ну просто очень замечательная традиция каждый день после полудня пить чай. Сама традиция-то, конечно, марокканцам понравилась, а вот черный чай – нет. Из-за жары он здесь не шел, поэтому жителям страны больше пришелся по вкусу зеленый чай. В Марокко чай пьют всегда. Перед обедом, чтобы охладиться, а после – горячий и сладкий со всякими вкусняшками. Но больше всего местные жители любят чай с мятой. У нас в заведениях он так и называется – марокканский. Но только настоящий магрибский чай можно попробовать только в Марокко. Во-первых, готовят его только мужчины. Во-вторых, он заваривается исключительно в серебряных, больше похожих на кувшины чайниках. Ну и в-третьих, делается он следующим образом. В чайник засыпается зеленый чай. Он заливается небольшим количеством кипятка, который тут же сливается. Потом в чайник забрасываются листочки мяты, снова засыпают кипятком и добавляют 5-7 кусочков сахара. Ну а затем нужно налить в чашку немного чая, снова вылить его в чайник и так сделать раза три. После чего чай несколько минут настаивают и, наконец-то, разливают. При этом чайник поднимают очень высоко, чтобы тонкая струйка образовывала пену. Некоторые предпочитают отдельно заваривать чай и мяту, а потом смешивают это в одной чашке. В Марокко вас на каждом шагу будут приглашать на чай. И даже если вы только что выдули несколько чашек подряд, отказываться от приглашения невежливо. Так что обязательно стоит поблагодарить и принять приглашение, потому что дома вы будете вспоминать этот чай как нечто божественное. С любовью из Марокко, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Аэропланы.
1: Это слово произносят с придыханием и горнолыжники, и поклонники классической музыки. Первые едут сюда за безупречным качеством трасс и продуманным до мелочей комфортом. Вторые заказывают билеты в Венскую оперу и слушают реквием Моцарта в исполнении сразу 5 органов в соборе Святого Стефана. Но есть и то, что объединяет эти группы товарищей – любовь к штруделю, шницелю и кофе. Все это и даже чуть больше на улицах Вены можно найти с избытком. Правда, для начала нужно озаботиться вопросом жилья, как это сделала журналистка Мария Масух.
2: Там очень дорогие гостиницы и дорогие хостелы. Вообще Вена город очень дорогой. Квартиру снимать там недорого. У вас есть шанс попасть в такую классику венскую прошлого столетия, где, значит, гобелены с оленями, где одеяло толщиной в полметра, и вы тонете в матрасе, где свисает огромная хрустальная люстра, очень пыльная. Вот эти старые балкончики все, которые вы, наверное, только в фильмах видели. Вот ключ огромный вам дадут от двери. Этот запах тоже, который не выветривается, знаете, немножечко чуть-чуть плесневелый, но приятный. Это очень аутентично, это очень вот по-местному как-то.
1: Воду из-под крана в Вене не только можно, но и нужно пить. В местный водопровод она попадает напрямую с гор и считается родниковой, с минимальным добавлением химии. А для тех, кто предпочитает более крепкие напитки и не всегда может сказать себе «стоп», в барах и кафе стоят специальные аппараты. Все просто. Человек, желающий протрезветь, опускает туда голову и получает в нос пары концентрированного нашатыря. Вот тебе и родина Бетховена.
2: Это город, который просто влюбляет в себя с первого взгляда. Единственное, что он очень холодный, потому что город каменный полностью. И вот мой добрый совет – обязательно берите с собой термобелье, которое заправляется в штаны, чтобы не было никаких щелей, потому что продувает жутко. Венская опера стоит примерно 70 евро. Что я узнала от местных? Что если прийти на представление за 2 часа с черного хода обойти, вы сразу же увидите очередь. Все эти люди стоят за билетом за 2,5 евро. Единственное, что вы будете не сидеть, а стоять на таком красивом балкончике. Вот так я попала на оперу своей мечты «Волшебная флейта».
1: Кстати, в подземном переходе возле оперы есть общественный туалет, который вполне тянет под определение достопримечательности. На стенах там висят афиши 100-летней давности, а двери кабинок похожи на вход в театральную ложу. В дамской комнате всегда букеты роз, а в мужской – шкафы со спиртным. За роялем, как правило, сидит топер и наигрывает что-то бодрящее. Что еще полезно знать перед поездкой в австрийскую столицу? Разница во времени между Москвой и Веной – 2 часа. Россиянам необходима виза. До Австрии летают и чартеры, и регулярные рейсы. Время в пути – около 3 часов. От Вены до Братиславы – всего 60 километров.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист». Вкусно, как испанская паэлья.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его.